Габриэл Форе, Павана Евситилиана, Походрума Мишель Колумбьеи, Катарумен Бремфорд Марсалиса, сопрано-саксофон, Англиакан Камераин Вагахумба, Евталис Камераин Еркчахумба, дирижер Эндрю Литтон.